сообщили промотивные свидетельства, что в месяц уже морг направил. Морг направил сюда. Не знаю, как инзистия, а ли локал. И люди, а морг сюда не локался. Аттахан морг сюда. А он нам фир, как и не фатфатин, и аттахан морг сюда. Барат на лимат. А, for example, Бахморка, Айханека, Оды Луга, Айтаханга, Белуга, Айтахан Мору, Сесерук, Невемака, Уда Лавост. Не то же, Пайя Мунту, Камару Бей, и после того, как Мору, Сенегма, Афетаду. И Рома, Хасона, Дя. И так, Пусидяре, Тау, Адугус,